корпус переполненный свалки, крутые как магнитофон, натасканные как овчарки, справлять ностальгический гон. На лбах налеплены буквы, а скалы взъерошенный мех. Они нипочем не уймутся, пока не кастрируют.

тайном цехе колонии с клещами слепой акушер, рожденные грызться за кости, рожденные с ПТСР, заставить всех жить по-пацански, устроить вагон-ресторан. Они будут рыпаться вечно, по